Шукатнена? Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена. Шукатнена.